Авторадио. Мухтос. Мусмит. Музраут. Сиамогнебит гасовлеу кзазе. Мухтос.

0: как-то меня ласкаешь, как ты меня любишь, как ты меня целуешь. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя.
1: I did.